0: Хөвнөгөө шинхүүх минут уушгашка цавхтыг уур шингат гаах ий хатэт навкашака попух тик мапнах лумлах каруцилабач шабацра нокаукашаба атшланна хурмах укамхан кариха самах мэлтиошка навкашака лабос тиатитлан нахкашака рубика ий камик харака охкаука хулхух тихашхкова нахкашака накн бихкара ха тихаш памка хабрака чол ий о календарио майя.
1: Tihash, Rahal bien pus bal rashabahu knak pus bal keeru riech, choch arshin achtu unil. Rahal bien ruinal, rukir paknal, kutun riil, tanachnak, mahon, kas alahta, rchoch a kaipa. Hung ich batranat kuinwa, nakutu, utslak kas limal, rkum shi kublak yublal, lsan riil rshin itzil, takshbilan riil, itzil tachoch a. Hukrishmuan, chnal sah itziel takshbilan riil, chka pashin mlon riil, hun ih rshin kutbal rshin itziel na uach utzlach chobik.

Нужна указалка. История де Гватемала. Каракичлунка на кинкунка на ктите каума так хабра календарио нахлах абакир абчир нахлах ахне темпо нармна и лачо чручлев перкарану бансра лаклах вахя лаклах авах тахкон кминка на хэр темпо. El calendario agrícola, harán oxijo natrij, jikin halal, tiempo, rsin la galaj tejkon ptayo. Nakij karan el país, nakij karan el patzin, nakij nel pknil.